0: Временно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив и с 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: А вы знаете, что в городском округе Домодедово, в Белых Столбах, расположен один из крупнейших в мире киноархивов? Принадлежит он нашему Госфильмофонду. В нем хранят более миллиона роликов кинопленки. Здесь и фильмы братьев Люмьер, и первые немые дореволюционные кинокартины. Всего больше 80 тысяч фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, афиши. Создавать архив начали еще в 30-е, а в 50-е он вошел в Международную федерацию киноархивов. Сейчас в архив можно сходить на экскурсию, посмотреть, как идет работа. А в Белых Столбах иногда проводят фестивали архивного кино, где можно увидеть уникальные фильмы, восстановленные специалистами.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
3: Справедливость, будучи высшей из добродетелей, занимает особое место в нашей культуре. Она наполняет смыслом жизнь человека, направляя в нужное русло его энергию, помогая сохранять баланс между личным и коллективным. Все в государстве от законов до межличностных отношений держится на справедливости. Как тут не вспомнить мудрые слова одного философа? Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни человека.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
4: С обществом знания, я так понимаю, вы уже практически всю страну объездили от Дальнего Востока, начиная и до наших сейчас исторических наших регионов. И, ну, как я это понимаю, наверняка же главная задача, одна из главных, это воспитание нашей молодежи, да, вот юных наших людей, воспитание в духе наших правильных ценностей. Ну, в первую очередь, конечно, патриотизма, да. Вот вы проехали всю страну сейчас, и отличаются ли чем-то люди? Вот отличается ли молодежь там на Дальнем Востоке, в Центральной России, на юге, в наших исторических регионах?
5: У меня большая география, которую я посетил. Это весь Урал, и Кавказ, и Дальний Восток, и центральная часть, новые, то есть территории. Очень сильно отличаются молодежь Донбасса. Осознанность в глазах, очень с ними общаешься, они гораздо ответственнее, серьезнее, они в этом живут. Им не нужно, они все знают своих героев. Они встают, если я спрашиваю, ребят, назовите 5 героев Советского Союза или 5 героев Российской Федерации, любых, кого вы знаете, на кого вы равняетесь. И в центральной части России не все могут назвать 5 героев Советского Союза или Российской Федерации. Не все могут назвать, на кого равняются. И это очень страшно на самом деле. Обязательно у детей, у молодежи и у взрослых людей должны быть ориентиры. Мы кем-то должны восхищаться, мы на кого-то должны равняться. Но в Донецке, к примеру, я вот 6 дней назад был в Донецке, в Мариуполе, проводили там мероприятия со студентами, и в школу заехал, и в Мариуполе, Нахимовское училище. Конечно, там встают ребята и называют героев. Все знают, и кто такой герой России Владимир Жога, все знают. Ну, то есть и Моторолу знают, и Гиви знают. Все, они все встают и рассказывают, рассказывают. Они в этом уже живут. Очень много мероприятий, которые проводят там Росгвардия. Собирают студентов, рассказывают, как делать в той или иной ситуации. И они сами приходят, им это интересно, они в этом живут. У людей дома воды нету до сих пор, уже годы у них нету дома воды. Во дворах стоят пластиковые бочки, вот, вот они ходят, так моются, и они в этом привыкли уже. И, конечно, молодежь там другая, более осознанная. Три дня назад я был в Санкт-Петербурге. Я не буду называть сейчас учебное заведение, но студенты попросил поднять руку, кто себя считает патриотом. Большая часть подняли, и студентка, я говорю, а ты? Она говорит, ну, мне главное, чтобы было все хорошо в моей семье. Вот, брат, я, мама, папа, вот мне главное, а что как бы вот это мне, ну, постольку, поскольку. И я понимаю, когда начинаю с ней разговаривать, она не враг, просто немножко не понимает, ей нужно доносить. Поэтому большая часть людей, которые сейчас, это не враги, это люди, они на самом деле, они не понимают, а задача, в том числе и российского общества знания, заниматься просвещением. Телевидение очень много радует то, что есть такие передачи, их все больше и больше и больше, которые вот именно для таких людей, которые они, ну, они с этим не столкнулись. Их это не коснулось, и они к этому относятся как, ну, они не понимают это. Поэтому это наша задача, мы просвещаем, мы доносим, мы для этого, если бы я бы приезжал бы в регионы, и все бы говорили, мы все знаем, все понимаем, героев знаем, спортом занимаемся, понимаем, что такое профессия, родители, семья и единство, нам бы тогда и не было бы необходимости бы ездить. А потому что, если мы говорим по патриотизм, самое главное в патриотизме – это постоянство. Эта работа, ее нельзя останавливать. Если ты остановишься, пройдет время, цену дороже придется заплатить. Поэтому что мы сегодня и пожинаем. Вот. Но за крайние вот эти 4 года я скажу, что такого подъема нашей страны, в том числе и патриотического, я не могу вспомнить. Что сегодня происходит, какое объединение, какие форумы, какие мероприятия, волонтеры, это вообще, это какие у нас люди, это ж наши враги же надеялись, что раскол в обществе будет, а получилось наоборот, миллионы людей, смотришь, вот в Зеленодольске приехал, в Татарстане КамАЗ грузят, отправляют, и смотришь на людей, которые это делают, а видно, что они сами небогато живут. Им самим помощь нужна, а они нет. Грузят доски, мотоциклы, 200-литровые бочки с топливом, бабушки вяжут, несут. То я говорю, вы кому это? Вот уехали, там больше 60 человек. Глава телефоны все собрал, со всеми на связи. У бойцов есть, звонят на то-то, то-то, все собираем. Я говорю, вот ты, говорю, конкретно знаешь кого-нибудь? Он говорит, я нет, у меня жена учительница, она один из ее учеников. То есть это люди, которые вот настолько включены, и это по всей стране сейчас происходит.
4: Герой России Максим Шаломов у нас в студии на радио «Гордость». И, Максим, самое время поставить песню.
5: Григорий Лепс «Родина мать зовет».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережная, тянувшаяся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.

0: Ниже гнали фашистов в 43-м. Уже в наше время в Одинцове поставили увенчанную двуглавым орлом арку, напоминающую о старой Смоленской дороге. Опорами ей служат 6 огромных медиаэкранов.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
2: Это в целом про благотворительность часто так говорится, мол, помогайте молча. Вот если о помощи военнослужащим, ветеранам, их семьям, ну, много говорится, и мы видим и по телевидению много репортажей об этом, то вот то, о чем говорите вы, вот оно же как-то вот, ну, не знаю, вот как-то не мимо проходит, но вот нет какого-то пристального внимания. Это связано с вашей скромностью. Надо ли вообще об этом говорить больше, как вы считаете?
3: Я считаю, что вот это наша такая боль о том, что мы не говорим о трудностях, которые есть у мирных жителей, да, на новых территориях. Но мы понимаем, с чем это связано. Да, сейчас идет специальная военная операция. Армия в приоритете, задача – победа. Соответственно, потом наступит победа, и будет и восстановление новых территорий, и помощь людям, и все, что с этим связано. Но люди-то, как бы, понятно, что проблемы людей решатся, которые есть сейчас, там, со временем как-то быть наладится и все остальное. Но люди-то хотят жить здесь, сейчас. Да, не хотят жить потом. Вот, и поэтому весь фокус внимания, это, конечно, на нашу армию, да. И я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Ну, есть как есть, и, да, наверное, это правильно. И поэтому мы, вот еще раз повторюсь, мы как помощь государству, как руки, которые сейчас, да, мы не можем, мы помогаем, насколько мы можем, подразделениям, но видим, что работа страны Министерства обороны все больше и больше, как бы, да, вот она такой объемной становится. У нас РЭБы появились в необходимых количествах, и с дронами сейчас ситуация нормализуется. Поэтому мы видим, что здесь мы можем меньше участвовать, а можем перенаправить свои усилия на помощь мирным жителям, которые там остаются. И вот эта работа, она затягивает, потому что мы не говорим о том, что многие, вот, наверное, подумают, что мы там едем, что-то там строим, чиним бригады из 5 человек, хотя у нас вот в 15 отделениях фонда нас больше 300 человек, да, по всей стране. Мы не едем и не чиним крыши, не ставим заборы, да. Мы стараемся решать проблемы людей, которые помогут им вот социализироваться, да, вступить, закрыть свои вопросы, решить вопросы с пенсиями, решить вопросы с жильем, получить необходимые выплаты. И для этого, конечно, у нас работает большой юридический департамент. Многие коллеги, да, наши юристы, они говорят: а как вы так вот вы работаете, да, вы что такое проблематика СВО? Никто не был готов к вопросам СВО, и они очень сложные. Они очень сложные и как бы сложные. И поэтому мы, начиная свою работу на новых территориях, наши юристы, да, вот обычные юристы, да, простого права, как все, они погрузились в тематику, и за год они стали специалистами в области решения проблем участников СВО. Это огромное сарафанное радио. Мы никого не ищем, к нам приходят сами, но хотя у нас есть программы вот и выездных консультаций, и всего прочего. Но вот работа на новых территориях, она тоже достаточно интересная. Мы видим проблематику людей, люди приходят, разные люди приходят, да, мы за несколько дней пропускаем через прием юристов несколько сотен семей, да, иногда администрации приходят новых территорий, говорят: помогите нам, пожалуйста, скажите, как нам вот взаимодействовать, вот беженцы сидят, им жилье нужно на приеме. А у меня вот, как у представителей администрации, очень много социального жилья. Но я не знаю, как его выделять, да, по вашим законам. Да.
2: Сама процедура, да, должна же быть какая-то, вот. Да, в правовом поле.
3: Вот, и видя как бы эту проблематику, мы нашли для себя сейчас, увидели новую вот такую проблему. Это то, что детские дошкольные учреждения

0: они, Украина вообще ничего не меняла, не вкладывала туда денег, да, и с 80-го года, мне кажется, там вот находится какая-то разломная мебель, дети спят на панцирных кроватях. И мы сейчас вот в эту субботу, 20 декабря, вместе с партией ЛДПР и депутатом Государственной Думы Дмитрием Александровичем Свищевым отправляем 60 тонн мебели для 4 детских садиков ЛНР, города Стаханов и Алчевской. Садики еще так называются. Изюминка, Ягодка, Улыбка, Звездочка. Вот. В общем, где видим дырки, стараемся чем-то помочь их затыкать.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу 3 композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий – одну. Зато какую! Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» – необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Бессмертная. Мы русские, мы все переживем.
2: Опять холодной выдалась весна. Озябших рук вдовы никто не греет. И ангелов все больше на аллее. Ты знаешь сам, у нас теперь война. Как никогда висит на волоске все то, что сердцу дорого и свято. В солдатский рай к тебе идут солдаты, идут в своем последнем марш-броске. В прямом эфире горе и бои, уже как данность, норма, повседневность. Сердца России полыхают гневом, и каждая за мир и свет болит. За ночь, что лечит душу соловьем, чтобы наши дети впредь могли смеяться, чеканит шаг, ведя нас всех 12. Мы русские, мы все переживем.
3: Автор стихов Анна Бессмертная. Поэт, прозаик, один из ведущих переводчиков славянской поэзии. Член Союза писателей России. России и всем, кто стоит за правду, приходится очень нелегко, говорит Анна. В этом стихотворении я попыталась найти слова, которые могли бы оплакать горе, как слезы, утешить в печали, как родные руки, и вселить надежду, как любящее сердце.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира, вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так. В Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коучем» называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал, поставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому.
3: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
4: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. Нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
5: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня достоинство – это внутренний стержень. С детства меня учили всегда оставаться человеком, вне зависимости от ситуации. В жизни бывали моменты, когда можно было поступить проще, выгоднее для себя. Но против совести я не иду. Прежде всего, надо держать свое слово, не прогибаться. Оставаться всегда честным прежде перед собой и перед другими. И нести истину, то кем ты являешься на самом деле. В жизни возможно все что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы. Но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал, но если специалист в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эту фразу бы Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил 1 БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия-старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Дебелева. «Под окном на луну паровозное чудище».
4: Под окном на луну паровозное чудище. В прошлом воет ли, в будущем? Из разбитых часов время струйкой меж пальцами. Ночь в Дебальцево. Сколько пламени, столько знамен перевидано. Тополя пирамидами. И начищен котел, и лоснится, как смальцевый, под Дебальцево. Фонари бездыханные, с шеями тощими, на воскреснувшей площади восстают, чтобы дома не стать постояльцами. Стой, Дебальцево! От весны до весны только кольца годичные. Губы сохнут, водички бы. Но сухими губами Господь улыбается. Здесь, в Дебальцево.
5: Поэт Наталья Дебелева написала это стихотворение под впечатлением от поездки с концертной бригадой в Дебальцево на празднование Дня города. Это был первый общегородской праздник за 10 лет. «Как нас там ждали, как принимали, не описать словами», — вспоминает Наталья. «Более внимательных и благодарных зрителей просто не найти. Они ловили каждое слово и отвечали нам теплом и любовью». Ночевать артистов заботливо поселили в гостиницу, расположенную в красивейшем здании железнодорожного вокзала. Не потому, что оно такое красивое, а потому, что там своя скважина и, в отличие от большинства домов в городе, есть вода.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с радио «Гордость».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что легендарный советский фильм «Формула любви» снимался в окрестностях Домодедово? Песню про «Уна моменто» мошенники поют на фоне усадьбы Ляхова, сохранившейся и по сей день. Главный помещичий дом с мезонином построили в стиле классицизма в самом начале 19 века. С тех пор осталась колоннада и даже одна из деревянных лестниц внутри усадьбы. Надо сказать, что повесть Алексея Толстого, которая легла в основу фильма, всегда пользовалась дурной славой. Не обошли происшествие и съемочную площадку Марка Захарова. Во время съемок одного из эпизодов лошади понесли, и коляска с Александром Абдуловым перевернулась в один из ляховских оврагов. Сейчас усадьба подзаброшена, но ее планируют восстанавливать.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Личные ценности» на радио «Гордость».
1: Мой город веселый и яркий, мой город у моря, как будто из пушкинской сказки.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне русский дизель получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой карлик, тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Поэт Елена Заславская.
1: Моя семья – это моя сила. И у меня есть поэма, она называется «Поэма о счастье». У меня двое детей, и поэму эту я написала, когда родила своего сына Ивана. Есть там такие строчки. «Чудом назвать, феноменом, то, что теперь не во мне он. Мы с ним теперь отдельно, а раньше сплетались венами. Были с ним кровью единой, были с ним плотью единой. Мы соединены любовью, вот вечная пуповина».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: 1000 поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой – защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история – от обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, у каждого своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Здесь все просто. Это любовь к родине, преданность ей, готовность служить ее интересам и защищать ее. С группой «Семейный круг» мы записали песню, которая называется «Твоя Россия». Музыку написал Александр Носков. Исполняет эту песню Варвара Носкова. Она посвящена, обращена нашему молодому поколению, детям нашим. И там есть такие строчки: «Твоя Россия и любовь, и вера, твоя Россия, космос и полет, и наступает для свершений время, лети туда, куда душа зовет». Вот это я считаю патриотизм. Любовь и вера, и стремление трудиться на благо своей Родины.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеялом.

0: покажу.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Зенченко. «В бой идут».
2: Правда, она одна, все в остальном вранье. Вновь над тобой страна кружится воронье. Снова объявлен клич, горны трубят поход. Мальчиков будут стричь, родина-мать зовет. Собран простой рюкзак, брошен прощальный взгляд. Снова нельзя никак нам отступить назад. Родина позвала, значит, вопросов нет. Из-под пилотки взгляд смотрит с портрета дед. Слезы утрет жена, мать, как с иконы лик. Я твой солдат, страна, проще сказать, мужик. Вертится шар земной, розы ветров шумят. Мир за моей спиной, время не двинуть вспять. Каждому на веку, здесь, на Святой Руси, русскому мужику нету других России.
3: Поэт, общественный деятель Анна Зенченко написала это стихотворение в первые дни частичной мобилизации. Крымский бард Владимир Попов положил стихи на музыку. Теперь песня звучит на многих авторских встречах в поддержку воинов СВО. Анна живет в Евпатории, является составителем и редактором сборника крымских поэтов-патриотов «Час мужества. Письмо солдату». При поддержке городских властей весь тираж книги был отправлен на передовую и в госпитале.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Малхас. Наша музыка.
1: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, почему в одном из люберецких скверов поставили памятник самолету МиГ-29? Для этого было целых две причины. Во-первых, в годы Великой Отечественной войны в городе базировался 16-й истребительный авиаполк, который защищал столичное небо. Памятник открыли там, где располагался аэродром. А еще в Люберцах расположен исследовательский институт, который занимается самолетами. МиГ в Люберцах не символический, а настоящий. В город прибыл из Липецка. Около кабины пилота есть звезда за удачный пуск, а бортовой номер самолета-памятника – 101, в честь 101-й годовщины образования ВВС в 18-м году, когда его поставили.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

страсти, чем называть ее по имени. Ей было где-то 30.

0: Реклама.
1: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Аким Апачев. Слушайте песню «Бобры», которую мы записали совместно с Юлией Чечериной для беспилотного отряда быстрого реагирования «Бобр».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Мара.
1: Для русского человека это означало всегда всем миром, плечом к плечу, и русские своих не бросают. И мы вместе, как поет рок-легенда. То есть всем миром веселиться и праздники праздновать, вместе трудиться и решать проблемы, и всем миром вставать нерушимой стеной, когда приходит время,

0: Коллективизм – это когда каждый ощущает себя частью большого и важного дела, и его успех зависит от всех. Запуск космического корабля, строительство самого большого в мире ледокола или Крымского моста – все это возможно благодаря совместным усилиям многих – ученых, инженеров и простых рабочих. Недавно мы с Народным фронтом награждали почетными знаками людей, передающих на СВО технику, медикаменты, отправляющих личные средства на закупку необходимого для наших бойцов. Среди награжденных был коллектив ученых, сделавший открытие в области микробиологии и получивший за это государственную премию. И эту премию они общим решением отдали на закупку беспилотников для фронта. Это как раз и есть «Всем миром и станем стеной», когда вклад каждого приближает нашу победу.
1: Истории о главном. Реклама.
2: Салям, мин дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Помнишь, мне давно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит птичий. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия, в 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть «иду гулять с МЧ». «Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ». Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант, аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в «Д». При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР. Но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сыртовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически, творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья» – язык исполнения – карельский.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гуманизм – это качество, которое на 100% присуще нашему народу. Я бы даже сказал, его впитывают с молоком матери в нашей стране. На СВО, пожалуй, мне довелось чаще всего как проявлять, так и наблюдать гуманизм со стороны наших бойцов. Почему я первым делом вспомнил про СВО? Наверное, потому что в условиях боевых действий все чувства обостряются. А так как человек в момент опасности проявляет свое истинное лицо, можно увидеть людей такими, какие они есть, без притворства. Даже в самых крайних случаях, в тяжелых условиях, наши воины не теряют свое лицо, человеческий облик. Всегда помогают гражданским. Если речь идет о выборе между пленением противника и его ликвидацией, наши бойцы скорее примут такое решение, которое будет в ущерб им самим, но попробуют вразумить человека, чтобы сохранить ему жизнь. Гуманизм, он уже глубоко в русской традиции, а традиции нельзя нарушать.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца Мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова, мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и Оутен. Огнем по кругу.

0: Реклама.
1: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
2: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 21 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: Ударил бы всем подряд.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
2: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, это еще и чувство любви и огромной благодарности к людям. Так вышло, что мои родители эмигрировали в Россию, спасаясь от войны в далеком 93-м году. Тогда мне было всего 3. Не мне вам рассказывать, как тяжело тогда жилось людям в нашей стране. Переезд дался нашей семье нелегко, было всякое. Но как в итоге нас приняли в России и как без лишних слов и просьб сами предлагали нам помощь, мне никогда не забыть. Я до сих пор благодарен всем своим учителям от дошкольных до университетских времен за то, что вложили в меня не только знания, но и душу. Порой даже вместе с родителями воспитывая меня. Спасибо, что всегда были рядом. Мои наставники, моя семья, моя родина.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: тебя. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянной романтикой путешествий духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом, видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Вениа Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

Ветер их, смеясь, соберет, и за облако ввысь он чит, и прощальную песнь споет.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: на вкус.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Что такое гордость?
3: Гордость?
2: Да.
3: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Есть в Мурманске мемориал защитникам Заполярья. Он посвящен героям, защищавшим северные рубежи страны во время Великой Отечественной войны. Его открытие в 1974 году было приурочено к 30-летию победы над немецкими войсками в Заполярье. Огромная, высотой в 35,5 метров фигура солдата в плащ-палатке – главная смысловая часть монумента. Памятник получил в народе второе название – Алёша. Его видно практически из любой точки города. Это одно из самых высоких сооружений подобного типа в России. Рядом находится просторная смотровая площадка с панорамой Мурманска и окрестных сопок, а также расположенный вокруг Семеновского озера парк.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Реклама.
2: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуя, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Музыкант и певец Чапаев.
1: Мне кажется, права и свободы – это возможность человеку жить своей жизнью, выбирать профессию, высказывать мнение, заниматься тем, что ему интересно. В творчестве это особенно важно. Если человек не может свободно выражать мысли, искусство перестает быть живым. Но свобода всегда связана с ответственностью.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений, иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Лумировский, я автор-исполнитель песни «Непокоренные». Песня была написана в 2022 году для одноименного проекта, в котором ребята провезли по территории Республики Беларусь и Российской Федерации самую большую копию Знамени Победы в мире. В этом году песня наконец-то вышла на площадке и станет гимном этого проекта. Именно под эту песню планируется развертывание Знамени Победы на протяжении всего маршрута в городах-героях и городах воинской славы, от Бреста до Севастополя. Приятного отпраздновать!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – «купор». Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть памятник дворнику? Есть в Белгороде улица 50-летия Белгородской области. Лет 10 назад ее сделали пешеходной и превратили в настоящее туристическое сердце города. Одна из жанровых скульптур как раз выразительный дворник в кепке, похожий на традиционного Владимира Ильича. Есть и оригинальный конь, собранный из металлического мусора. Сразу видно, что в области сознательно относятся к экологии. Кстати, старенький «Жигуль» местные умельцы превратили в яркую цветочную клумбу. Фасады на улице украсили не броскими, но красивыми граффити. Ну а оригинальные солнечные часы – настоящее украшение города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 1982 году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
0: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ноги потом, сначала неси душу, часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Помните о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

и поехать туда, куда не доехать смертному. Верил каждый из них, выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание, жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1,5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица.

0: природы. Может быть, даже основной признак. Ни в коем случае нельзя лениться, избегая мук творчества и теряя тем самым божественную искру вдохновения.
1: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке, и дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
3: Привет, на связи Цветин. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете, слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, удаля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Боса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радиостанция «Гордость». 12.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из домов в Копейске воспет Александром Градским в автобиографии? На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клёво. Это совершенно реальный, ныне существующий трехэтажный дом. На первом этаже расположено управление архитектурой градостроительства. Здесь в детстве и жил певец с семьей. Отец его, Борис Фраткин, работал на машиностроительном заводе неподалеку. Сейчас адрес дома Градского – проспект Ильича, 6. Как и поется в автобиографии, проспект Маленкова переименовали еще в советское время. Есть легенда, что в 80-е годы певец приезжал в Копейск, зашел в квартиру, где когда-то жил с родителями, и полночи пел свои песни новым хозяевам.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимагру, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГЛН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
5: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Фонд Николая Расторгуева, Радио «Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: «Милосердие» — стремление поддержать чужую боль, помочь человеку в сложный момент его жизни, не ожидая взамен благодарности. Я считаю, что это Божий дар. И со мной такие люди были в моей жизни. Я не понимал, откуда они брались. Вдруг в самый такой сложный момент были женщины, мужчины, которые, не щадя себя, как говорится, просто мне помогали. Я не понимал, зачем. А потом, спустя годы, я узнавал об этих людях, что они помогали не только мне, а помогали очень многим. Я думаю, что это Божий дар. Это все от Господа Бога.
0: Истории о главном.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской народной республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что покататься на горных лыжах можно недалеко от МКАДа? Настоящий горнолыжный курорт еще в конце 90-х под городом Дмитровым в Сорочанах. Самая большая гора тут высотой 225 метров. В Сорочанах 10 трасс разного уровня сложности. Кое-где перепад до 90 метров. Чтобы этого добиться, в начале нулевых насыпали 2 миллиона кубов грунта. Трассы длинные, до километра. Доставляют на них с помощью подъемников. Горнолыжная инфраструктура в Сорочанах работает с ноября, а летом можно заниматься бегом по пересеченной местности. А добраться до Сорочан можно на колоритной ретро-электричке с сидениями из бука и подставками для лыж из лиственницы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лиц рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ты ее помнишь?
2: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максмоду, Москва, улица Красная Пресня, 24. У ГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
6: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Поэт Елена Заславская.
1: Милосердие. Что это такое? Это готовность оказать помощь. Это человеколюбие. Это стремление быть добрым человеком и помогать, и поддерживать тех, кто рядом, тех, кто нуждается. А стихотворение такое. Он помнит бой. Он помнит бой. Земля вздымалась, душа рвалась, но оставалась в разбитом теле, чуть держась на тонкой ниточке аорты. Совсем девчонка медсестра была хоть хрупкой, но упорной. Дыши, старайся, выдох, вдох, ну потерпи еще, родимый. Земля уходит из-под ног, нас накрывают разрывными. Она тянула на себе и донесла до медсанбата. Наперекор войне, судьбе, живым доставила солдата, подставив слабое плечо, исполненное женской силы. Казалось, что сама Россия тогда вступилась за него.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Алексей Петрухин. И слушайте мою песню «Человеку нужен свет» на радио «Гордость».

0: родину.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром Мариинки на фоне амфитеатра Пальмиры, которому 2000 лет. Любопытно, что Валерий Гергиев – страстный футбольный болельщик. Он болеет за Владикавказскую «Аланию» и питерский «Зенит».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: души, проще говоря. Души, проще говоря. Души, проще говоря.
1: Реклама. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие.

0: летнее впечатление. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на «Радио Гордость.рф». Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дворец князя Олега – один из древнейших памятников гражданской архитектуры Рязани. Забавно, что князь Олег Рязанский, в честь которого названо здание, не имеет к нему никакого отношения. Рязанский княжеский двор действительно находился где-то в этом месте, но был давно разрушен к моменту постройки самой старой части нынешнего дворца. В действительности белокаменные палаты 17-го столетия принадлежали рязанским архиереям. Здесь же находился один из самых старых в городе музеев, созданное архиереями древнехранилище. А имя Олега Рязанского дворцу присвоили при Екатерине II, которая велела разместить на фасаде символическое изображение и герб Олега Рязанского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максмату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Мари Мар.
1: Взаимопомощь – это практическое содействие, посильная помощь и поддержка. Взаимоуважение – это отношение к другому с почтением и принятием. Взаимоуважение и взаимопомощь в общении с людьми повышают мотивацию, хорошее настроение и дают силы. Приятно находиться в обществе людей, которые тебя уважают и всегда готовы помочь. Ведь уважая друг друга, люди охотнее помогают, а получая помощь, еще больше ценят тех, кто ее оказал. Взаимопомощь – это когда всем миром строили за один день избы на Руси. А сейчас всем миром мы помогаем героям на СВО. Всей страной становимся волонтерами и помогаем тем, кому сложно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: Здесь все свои.
1: Привет! С вами группа Чапаев. Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
2: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Деревянный шестикомнатный дом с кирпичным цоколем, облицованным белым камнем, поражает своей красотой. Резные наличники окон и три башенки с куполами придают особняку купца Рединина уникальный шарм. Когда-то здесь кипела жизнь. Конюшни, хозпостройки, баня и резная беседка создавали атмосферу уюта и комфорта. Сегодня остались лишь воспоминания о былом величии. Однако даже в этом минимализме особняк продолжает вдохновлять. Ворота с цветочным орнаментом по-прежнему распахиваются, встречая гостей. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть, как история переплетается с современностью. Внутри разместился реставрационный центр, который сохраняет культурное наследие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее, с ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво – красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности. Запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить и эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. «Тот из нас счастливее, в ком душа красивее». Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мнеме» – «память». В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Много не прошу, небо синее, лишь счастье да на донышке. Не дышу мне без милого, не волей, воля, волюшка.
5: Привет, на связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость», при поддержке президентского фонда культуры инициатив администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
7: Вычислить путь звезды и развести сады и укрыть.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Так писал о достоинстве Булат Шалыч Акуджава. С ним трудно не согласиться. Достоинство – это такое качество человека, и, кстати, только ему оно и присуще, которое очень трудно определить. Но вот другой тоже наш великий человек, Антон Павлович Чехов, в письме к своему брату писал: «Ничтожность свою сознавай, знаешь, перед кем? Перед Господом Богом, перед природой, перед красотой. А перед людьми нужно сознавать свое достоинство. И только. Если ты сознаешь свое достоинство перед человеком, то он тоже будет себя чувствовать достойным, потому что вот сейчас наша страна ведет борьбу с нацизмом. Нацизм как раз и попрал достоинство человеческое, потому что разделял по национальным и этническим признакам людей. Хотя, конечно, на это никто не имеет права, потому что каждый человек имеет свое достоинство, и, наверное, это самое главное богатство, которое есть только у человека.
0: Радио «Гордость».

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Поэт Елена Заславская.
1: Коллективизм. Что это такое? Это когда интересы группы, интересы общества, интересы народа ставятся выше интересов отдельного человека. Для нас эта ценность еще явлена словами Суворова: «положить живот за други своя». А проиллюстрировать эту ценность я хочу стихотворением, которое стало песней. Она, песня называется «Русские богатыри», исполняет ее рок-группа «Зверобой», звучит она на радио «Гордость». А стихотворение опубликовано в моей книге «Звезда Бетельгейзе». «Новые сказки и были рождает родная земля. Мир или перемирие? Неужто все было зря? Но сходят на станции Миллерово Алеша, Добрыня, Илья и движутся в сторону линии вражеского огня. Невыдуманные, хоть и былинные, братья, отцы, сыновья. А значит, не все потеряно, кто б что ни говорил, пока у границ империи русские богатыри».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Престо. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
6: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево. Буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои наши.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Дефне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
6: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
1: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке президентского фонда культуры. Инициатив администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют 26 августа. Абхазия, город Сухум, 3-й международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Алена Минулина.
1: Ценность человеческой жизни. Порой мы воспринимаем жизнь как данность. Столько событий выпадает нам на пути, столько испытаний, радости, горести, что за каждодневными переживаниями меркнет понимание, что сплетаются все эти события в единое полотно, великое полотно жизни. Каждый из нас лишь лоскуток, но от каждого зависит, будет ли полотно прочным или местами дырявым. Прервется ли нить жизни или станет крепче каната, связав прошлое и будущее в настоящем.
0: Истории о главном. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
3: За что вы больше всего благодарны друг другу?
4: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
2: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости...
0: И о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну, а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
4: Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкая церковь в Челябинске – это не просто храм. Это сердце города. Построенная в 18 веке, она пережила века и сохранила свою величественную красоту. В советские годы, когда многие храмы разрушались, именно эта церковь стала крупнейшей в Челябинске. Современный храм был восстановлен в 90-е годы, и его роспись в васнецовском стиле

0: вновь привлекла внимание. Здесь под сводами хранятся святые мощи преподобного Серафима Саровского и великомученика Трифона. Эти святые вдохновляют прихожан. Особое место занимает икона Знамения Богоматери. Она считается чудодейственной и исцеляющей. Люди приходят сюда за надеждой и исцелением.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и ОУТН. Огнем по кругу.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в эфире Радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и я рад быть рядом с вами и представлять лучшие песни недели. Надеюсь, у вас она выдалась интересной, так же, как и у артистов из нашей десятки. Сейчас расскажу, кто на каком месте оказался. Располагайтесь поудобнее, у нас целый час, ждут и взлеты, и падения, и новые музыкальные релизы, и последние новости российской эстрады, и, конечно, главный трек недели. Кто станет победителем? Обо всем расскажу по порядку. Поехали. Встречайте нового участника нашей десятки. Это проект «Казаки делают хиты». Пробиться к нам ребятам помогли традиции. Они соединили народный вокал с рэпом и танцевальной музыкой. И это сработало на 100%. Песня «Горячая кровь» получила вашу поддержку и теперь среди лучших.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: УМАКС-МДУ, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
4: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
7: Хит-парад великой страны.
8: С вами Евгений Дубов и лучшие патриотические песни страны. На 9-й строчке сегодня Мия Бойко с треком «Казак». Песня потеряла 2 позиции за неделю, но дух свободы ничем не сломать. Кстати, певица объявила войну хейтерам в своих соцсетях. Маша больше не намерена тратить время на пустые споры. Ведь гораздо лучше. Обо всем говорят ее песни. Да и вообще вызывает уважение, что простая девушка из Ленинградской области смогла сама попасть в шоу-бизнес и достичь таких высот. Ну а пока кто-то выдумывает комментарии, чем бы так задеть артистку, она покоряет хит-парад великой страны. Поддержите Мию.
6: 9-е место.
9: Ехала

0: Хит-парад великой страны набирает обороты. Впереди 8-е место. Но сначала время для тех, кто только стремится на нашу вершину. На очереди Олег Чубыкин с треком «Чтобы не кончалось лето». Музыкант сейчас как раз работает над новым альбомом. Релиз ждем в следующем году. Но этот трек уже готов. Вот что Олег рассказал нам о песне.
1: Песня «Чтобы не кончалось лето», я ее хотел сначала включить в прошлый альбом «Вечная любовь», но до нее не дошло дело. И вот сейчас я взялся за эту песню, и, честно говоря, ни на одну песню не тратил столько времени, чтобы добиться вот звучания, как у групп, регги-группы 80-х, типа UB40, вот что-то такое. Мне хотелось сделать такой солнечный трек, ностальгический, о том, что лето уходит, но оно остается у нас внутри. И мне очень хотелось, чтобы люди, когда слышали эту песню, у них поднималось настроение, и они начинали танцевать.
0: Давайте скорее проникнемся этим легким летним настроением. Заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте, чтобы песня оказалась в основной десятке.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад великой страны. И только что звучал Олег Чубыкин с песней «Что бы ни кончалось лето». Если ваши желания с Олегом совпадают, поддержите артиста на радио «Гордость РФ». Ну а мы перемещаемся на 8-ю строчку чарта. Сегодня ее занимает певица Зара с композицией «Ты мне нужен любой». Она поднялась сразу на 2 ступени. Вообще, эта песня – подарок самой себе, так сказала певица. Она выпустила ее на свой день рождения в конце июля и призналась, что за последний год обрела внутреннюю гармонию. И этот трек стал манифестом ее нового состояния души.
1: 8-е место.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения. На aurora.ru 18+.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем движение к вершине чарта радио «Гордость». У микрофона Евгений Дубов, и на седьмой строчке группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» потерял пару позиций, но в целом продолжает бить рекорды популярности в соцсетях. Кстати, музыканты обещают презентовать песню вживую на Большом семейном фестивале в Москве уже в эти выходные. Ну а пока стряхнем с себя накопившуюся усталость и выплеснем эмоции в хит-параде великой страны.
0: Седьмое место.
2: Никакая

0: хит-парад великой страны продолжается. И на очереди рубрика «Народное достояние». В эти дни мы отмечаем 95-летие со дня рождения великого композитора Микаэла Таривердиева. Человек, который подарил нам музыку к фильму «17 мгновений весны», создал уникальный язык на стыке академической классики и эстрады. Его лирика – это тонкая поэзия и светлая грусть, которая греет душу уже нескольким поколениям. Давайте сейчас вспомним легендарную тему «Я прошу хоть ненадолго».
1: Народное достояние.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Продолжаем разбирать ваши голоса. И много симпатий получила группа «Свинцовый туман» и проект «Кода». Их песня «Как ты там» взлетела сразу на 3 позиции. Лидер коллектива Дмитрий Нестеров затронул близкую всем тему. Кстати, у трека есть и уникальное видео. Клип ребятам монтировали наши бойцы прямо на передовой, потому что они, как никто другой, знают цену вопросу «Как ты там?». Давайте слушать.
1: 6 место.
2: Молчание и минуту сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
3: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Кто на первом месте? Еще рано пока говорить, лишь полпути преодолели мы к вершине. Давайте познакомимся с еще одним претендентом на попадание в чарт. Это певица Марлен с композицией «Судьба казака». Настоящая история о сильных людях. Она сейчас сама расскажет о ней.
4: Мне невероятно приятно и немного сложно поверить в то, что мою предыдущую песню с такой любовью встретили слушатели радио «Гордость», что она целых 10 недель была лидером хит-парада великой страны. Я благодарна всем и каждому, кто голосовал за меня, и буду признательна, если будете голосовать и в этот раз.
3: Сможет ли этот сингл пробить себе дорогу к вершине чарта «Радио Гордость»? Решать только вам. Слушайте и голосуйте сердцем на нашем сайте.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это была Марлен с треком «Судьба казака». Пока что кандидат в хит-парад великой страны. Но если вы хотите видеть ее и слышать чаще, заходите на радио «Гордость РФ» и выражайте симпатию. Ну а мы переходим к пятой строчке. Ее занимает группа Любэ с песней «Жди меня». И она потеряла одну позицию на этой неделе. Кстати, Игорь Матвиенко недавно признался, что сознательно заложил в куплеты важную мысль Максима Горького «Человек». Это звучит гордо. А вот припев сделал в фирменном стиле Любэ. За это и любим.
1: Пятое место.
2: Человек — это значит бороться.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко

0: плач. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Это радио «Гордость». Сделаем остановку на пути к первому месту нашего хит-парада. Сегодня отправимся в Волгоград. Город-герой с невероятной историей. Его представляет певица Нита Кая. Девушка пробилась через сито телевизионных конкурсов и доказала, что народные мотивы в современной обработке все еще актуальны. Ну а сегодня ее песня «Душа» впервые прозвучит на федеральном радио. Тем, кто будет в Москве 18 августа, повезло еще больше. Нита выступит на фестивале «Этнокульт» в клубе «16 тонн» вместе с коллективами «Ойме» и «Цветик».
2: Едем по стране.

Это хит-парад великой страны. Мы приближаемся к тройке лидеров. Уже скоро узнаем, кто стал лучшим на этой неделе. Ну а пока четвертая строчка. И на ней совместный трек Михаила Баркова и Сергея Бабунца «Они едут туда». Песня стремительно поднимается в чарте благодаря вашей поддержке.

0: поддержки. И это неудивительно, ведь в основе трека настоящая, невыдуманная история. Текст написал воин-писатель Дмитрий Филиппов прямо на передовой. И музыканты смогли перенести эту суровую реальность в песню.
1: Четвертое место.
2: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали, на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
3: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы, доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Скоро узнаем имена трех лучших артистов недели. А сейчас откроем музыкальный архив «Радио Гордость». Год назад наш чарт возглавляла Татьяна Куртукова. Ее «Русская дорога» провела 18 недель в десятке и получила третье место по итогам года. Сейчас самое время повторить и вспомнить, как это было.
0: «Капсула времени».

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Напряжение растет. В нашем чарте остались только сильнейшие треки этой недели. Встречайте.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш подиум и забирает бронзу группа «Зверобой» с композицией «Долгие дороги». Парни уверенно держат позицию благодаря вашим голосам. А все потому, что честны с аудиторией, а их треки написаны людьми, которые точно знают цену каждому слову. Кстати, коллектив регулярно ездит с концертами на передовую и только что вернулся из Мариуполя. И сразу к нам. Встречайте.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы добрались до второго места. Сегодня оно у Владимира Преснякова. Его трек «Невероятно, но факт» потерял одну строчку и уступил лидирующую позицию. Ну, будем надеяться, что ненадолго. Поддержите певца. Кстати, сама песня посвящена его жене Наталье Подольской. Пара вместе уже почти 20 лет, и Владимир показывает пример того, как красиво признаваться жене в любви после стольких лет брака. Слушаем.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы добрались до самой вершины. На этой неделе у нас новый лидер. Встречайте, Иракли, диджей Демиксер и проект «Севера». Их совместная работа «Матушка Россия» набрала максимум ваших симпатий и заслуженно занимает первое место. Приятно, что любовь к родине объединяет нас всех. Поздравляем артистов с победой. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Голосуйте за любимые треки и до встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
5: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».
6: Всем привет, это родные. Слушайте нашу

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грампластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гражданственность – это проявление социальной зрелости. Когда любящий свою страну человек работает не только для себя, но и также трудится на благо Родины, ее развития и процветания. В наше время одной из форм гражданственности стало волонтерство. Хороший пример – группы, в которые люди добровольно объединились для помощи фронту и нашим бойцам. Как наши воины днем и ночью ведут тяжелые бои, так и волонтерские сообщества помогают им всеми доступными способами, собирая и доставляя все необходимое. Так и проявляется дух и сила страны в единой работе на благо Отечества и его будущего.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пресне. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи!
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в нашей стране традиции деревянного зодчества порой воплощали в камни? Пример тому – храм Иоанна Предтечи в Кирове. Он воздвигнут восьмериком прямо от земли. Эта традиция русского деревянного зодчества для каменных строений не характерна. Предтечинский храм строили в 18 веке. У прихожан и настоятеля было желание, чтобы новая каменная церковь по своим очертаниям повторила старую деревянную, намоленную. И им удалось воплотить этот замысел. Фасад и окна щедро украшены богатым кирпичным орнаментом, тоже напоминающим деревянную резьбу. Храм Иоанна Предтечи – один из самых древних в Кирове и хорошо сохранился до наших дней.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Радио «Гордость».

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. А зори здесь тихие.
2: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf.

Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Елена Заславская.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Буду краткой. Расскажу вам стихотворение, которое называется «Мои дела на сегодня». Мои дела на сегодня. Через тропинку перенести улитку, насыпать крошку воробью, еще зажечь улыбку твою. Делайте добрые дела, помогайте друг другу.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно своими глазами увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин? Он представлен в музее РКК «Энергия» в подмосковном Королеве вместе с другими уникальными образцами космической техники. Собрание музея главной российской космической корпорации позволяет проследить всю историю нашей космонавтики. Корабль, на котором летали собаки-космонавты «Белка» и «Стрелка». «Восток-6», отправивший на орбиту женщину-космонавта Валентину Терешкову. Первый многоместный космический корабль «Восход-1». Еще в музее можно ощутить себя космонавтом, посетив полномасштабный макет блока станции «Мир». Гордимся российской космонавтикой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: позвони мне, позвони.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.

0: и о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
3: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, которые на самом деле уже давно приравнены к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, и это даст тебе силы и уверенности, и спокойствия. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого на вид. Был холодный, промозглый ноябрь, 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтра ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но весь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных, в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение крепкого стояния на земле своей, гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи!

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: чистая роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
1: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу три плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18-го столетия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Реклама.
1: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Здравствуйте, друзья. Это «Зверобой».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Я хотел бы...

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаики.
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramoll.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии, в отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора. Майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Поэт Елена Заславская.
1: Справедливость. Очень важная ценность. Это понятие о должном. Это соответствие, скажем так, деяния и воздаяния. Соответствие прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и признания, преступления и наказания. Очень емкое понятие и очень важное для русского народа, я считаю. А стихотворение, которым я хочу проиллюстрировать эту ценность, называется «Донбасская Пасха». А по поселку Фрунзе лупят грады, с донбасских сакур облетает свет, и баба Ната у разбитой хаты глядит на свет. А лепестки, как ангельские перья, летят и кружатся под вражеским огнем. И дед Иван из своего бессмертия ее прикрыл невидимым щитом. А благовесть звучит сквозь канонаду: «Христос воскресе посреди войны! Спасите, русские солдаты, бабу Нату, Донбасской Пасхи, верные сыны!»
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Привет! На связи Цветень. Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» в московский клуб «16 тонн» на Пресне 18 августа. Споем вместе, потанцуем. С нетерпением ждем встречи.

0: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале, будет красиво.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «В глаза нам небо вглядывалось волком».
2: В глаза нам небо вглядывалось волком, а вечный ветер взял, да и затих. Мы выступали в лысой лесополке для самых главных зрителей своих. Они как будто даже отдыхали и петь просили сразу обо всем. А я покорно вместе со стихами врастала по колено в чернозем. Любвеобильной почвой Русь богата, уж обняла, так не видать низги. И сжалился парнишка рыжеватый, солдатские отдал мне сапоги. На пугало поди была похожа, и пахло в них отчаянно зверьем, но не носила обуви дороже я на пути
3: Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
6: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
5: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
7: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
5: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что подмосковный Жуковский – это не только авиасалон, но и лучшая в стране трасса дрэк-рейсинга. Ее сделали в 2018 году на месте старых взлетно-посадочных полос аэродрома в Быково. Свой последний рейс маленький аэродром принял в 2009-м. Современным потребностям он отвечать перестал. Старые взлетно-посадочные полосы переделали для автогонок. По бокам поставили бетонные отбойники, построили башню управления гонками. Инфраструктуру гонок в Жуковском улучшают каждый год. Недавно появились боксы для постоянных участников. Для зрителей построили фудкорт и детские площадки. Неудивительно, что гонщики в Быково выжимают до почти 400 км в час.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Denix» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Брат, на связи группа «Оймя». Ждем встречи с вами 18 августа на московской вечеринке «Этнокульт» в клубе «16 тонн».
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались. Вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Анеледа. Певица.
1: Гражданственность. Когда я думаю о гражданственности, мне вспоминается период, когда я жила в своем родном городе и регулярно помогала приютам для животных. Я очень люблю собак, и мне всегда было тяжело видеть животных, которые остались без дома и заботы. Я старалась помогать тем, чем могла. Покупала корм, лекарства и необходимые вещи для ухода. Иногда это были совсем небольшие покупки, но я понимала, что даже такая помощь может сделать чью-то жизнь лучше. Для меня было важно не просто сочувствовать, а делать что-то конкретное. С самого детства я мечтаю взять собаку из приюта и подарить ей дом. Пока такой возможности нет, я стараюсь помогать животным по-другому. Именно тогда я поняла, что каждый человек способен менять мир вокруг себя к лучшему. Иногда большие перемены начинаются с маленьких добрых поступков.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне, и я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Девятый год войны. Девятый год войны. Погибшее железо, погибшая земля, погибшая трава. Ворона на суку расстрелянного леса. Жизнь сомневается, а смерть всегда права. Сыта ли, голодна, твердит свое воронье, что мучится боец, ослабь же турникет. Усни, смотря как кровь струится по ладони, в ладони у бойца клубится лунный свет. Над ним кружится дрон, над ним звезда горит, ветра над ним шумят,

0: его болит. 9-й год войны. Весна. Упадок сил. Ворона на суку. Ползи, боец, ползи.
1: Стихотворение о войне Дмитрий Мельников начал писать с 2014 года. «Стихи стали сами сочинять себя», — сказал поэт в одном из интервью. С тех пор фронтовая лирика стала в его творчестве основной.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Мешкова – один из архитектурных символов Перми. Строил его уроженец Пермского края, архитектор Иван Свиязев. Родившись крепостным, он за талант был выкуплен Академией художеств. Не всем известна интересная конструктивная особенность стен дома Мешкова. Они многослойные. Внешняя и внутренняя стены из кирпича, в середине для тепла – лиственница. Сейчас в особняке размещен Пермский краеведческий музей. Надо сказать, что за решением передать особняк музею стоит долгая традиция. Дело в том, что до революции в доме Мешкова проходили первые в Перми художественные выставки. Именно в этом особняке, в частности, впервые выставили картину «Лесной пожар» – шедевр Денисова Уральского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Реклама.
1: Салям, мин Дафне. И я жду вас на вечеринке «Этнокульт». 18 августа, клуб 16 тонн. Жерлы гали.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

Что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать когда-то незаслуженно ушедшее на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуйте меня. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать, вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность, она – это личное свойство, это то, что мне лично нравится, а нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить, а это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность, это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие, быть честным, преданным, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего Отца. Не поступай вот так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот, нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
2: Реклама.
3: Привет, на связи Нита Кая. Я приглашаю тебя на вечеринку «Этноклуб», которая пройдет 18 августа в баре «16 тонн» на Пристани. Мы потанцуем и споем все твои любимые песни, а также презентуем новый трек. Так что до встречи.
4: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

спросите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех,

о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Ну да. Давайте все дружно. Дружно. Огонечки приветствуются. Давай, Кремль.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске есть храм, где можно увидеть три уникальных фарфоровых иконостаса? Находятся они в церкви, воздвигнутой во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Построили здание в середине 19 столетия на пожертвования верующих в модном тогда русско-византийском стиле. И сейчас его фасады украшены яркими мозаичными иконами. Внутренняя отделка церкви всегда была пышной. Но, к сожалению, во времена Советского Союза многие украшения были утрачены. Однако уже в наше время храм возвратили верующим и отреставрировали. Сейчас его алтарь и два предела вновь украшают три необычных белых фарфоровых иконостаса – творение современных мастеров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Приамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцев Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самые оригинальные транспортные памятники в России? В набережных Челнах стоят мемориальные трамвайный вагон, пожарная машина и даже автомобиль инкассатора. Внутри трамвая можно познакомиться с краткой историей трамвайного движения в городе. Кстати, вагон сделан на Усть-Катавском заводе. Именно такие в начале 70-х ездили по городу. Инкассаторская машина, наверное, единственный такой памятник в России. Бронированный автомобиль «Охта». Это бюджетный отечественный вариант, разработанный на базе «Газели». Памятник поставили в 2011-м с подписью «Самоотверженному труду всех инкассаторов посвящается».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
2: Мы находимся уже в двух неделях от Нового года, поэтому, Марина, ваши пожелания, ваши поздравления, ваши напутствия всем тем, кто сейчас слушает нас в эфире.
3: Я всем желаю хорошо отметить праздники. Праздники длительные. Это тоже классно. Это нужно сказать спасибо государству, которое нам сделало вот такую череду легального, значит, отпуска, отдыха. Это время не просто для того, чтобы только расслабиться и уйти в забытье. Это время для того, чтобы его посвятить семье. Вот посидеть, пообщаться, поговорить, чтобы без суеты, совместный досуг, совместные выезды, да, чтобы это были не только вы, там, муж, я, дети, чтобы это были родители ваши, мам, дедушки, бабушки, чтобы это были родственники, там, братья, дяди, тети. Самый главный все-таки кайф в жизни, вот именно кайф, прям просто, то есть то, что гарантированное, долгое и длящееся, это семья. Она источник радости, счастья. И знаете, как много уже так в жизни, там, когда и концерты, или какие-то дни рождения, особенно когда была телеведущая, вот вела, всегда какие-то пожелания, там, карьеры, успехов, денег, еще что-то. Вот за что пьют все однозначно стоя? За любовь. Вот любовь ничем не купишь. Ну вот это такая история, которая, ну вот, либо есть, либо нет. Поэтому давайте беречь любовь, давайте в этой любви создавать семьи, давайте в этой любви создавать наших детей, которые будут в ней расти, которые ее будут умножать, и которые будут, конечно, умножать наше счастье и нашу страну, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы испытывали гордость.
2: Пусть все эти пожелания сбудутся. У нас в студии Марина Ким. Какую песню представим?
3: Мне очень приятно представить песню моей большой-большой-большой подруги, тоже кореянки. Вы ее хорошо все знаете, это Анита Цой. Она как раз совместно с ПФКИ, с президентским фондом культурных инициатив, сделала премьеру клипа и песни с молодым парнем, который вообще начинающий автор. Она услышала его песню, сказала, что это надо записать, и эта песня посвящена бойцам СВО. Она называется «Спешу к тебе», о том, как бойцы, находясь в окопах, в блиндажах, на боевой работе, думают о своих семьях, о своих любимых, о своих детях. И, ну, мотив классный. Надеюсь, что вы получите удовольствие.
2: «Спешу к тебе» — так называется песня от Аниты Цой на радио «Гордость». Спасибо вам большое, Марина, и до встречи в новом году. Пусть сбудутся все ваши, наши общие мечты.
3: Спасибо.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
2: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня до зари

0: Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: Пик Северцева, ледник Северцева и лютик Северцева – все это грани таланта великого русского ученого. Уроженец Воронежской губернии Николай Северцев закончил Московский университет, где и произошла судьбоносная встреча с натуралистом Георгием Карелиным. Он заразил молодого студента страстью к путешествиям. 10 лет – и мечта сбылась. Академия наук отрядила Северцева к берегам Сырдарьи изучать климат, географию и обычаи местных жителей. Путешествие было опасным. Исследователя захватили в плен кокаганцы из узбекского племени Минг. Раненый, с малярией и в ужасных условиях содержания, он продолжал наблюдение. Власти помогли освободить ученого, и он привез в Петербург ценные сведения о рельефе, растительности, климате, обычаях, в общем, обо всем. Спустя несколько лет Северцев отправился на Тяньшань. Золото, каменный уголь, свинец – все это он открыл на хребте Каратау. Привез коллекции местных животных и птиц. Северцев стал первым из европейцев, достигшим центральной части Памира. Наш герой доказал, что это самостоятельная горная система, а не продолжение Тяньшаня. А еще он дружил с Дарвином, и за заслуги в зоологии Московский университет присвоил ему степень доктора без защиты. Именем ученого названы пик на Памире, ледник, рябчик, тушканчик и разновидность лютиков. Увы, он умер бедным, так как все свои деньги Северцев потратил на науку.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Храм Христа Спасителя на площади Победы – один из символов современного Калининграда. До 1985 года на территории области не существовало ни одной православной церкви. Потом власти стали передавать православной общине немецкие кирхи, в советское время использовавшиеся не по назначению. Надо ли говорить, что их архитектура не соответствовала традициям и канонам русского православного зодчества? Храм Христа Спасителя создавали в традиции Владимира Суздальского зодчества. Кстати, иконостас в нем старинный, 18 века. Во время Семилетней войны, когда город впервые вошел в состав России, этот иконостас создали для одного из стоявших в регионе русских гарнизонов.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
4: Историческая память и преемственность поколений – это то, что делает нас нами. Это то, что звучит в мелодиях. В мелодиях, которые пели еще наши деды. И которые мы теперь играем по-своему. Мы выпустили два альбома старинных и современных русских народных песен в новой обработке. Не ради возрождения традиций плановых, а потому, что эти песни цепляют через века. В них что-то настолько настоящее. Тоска, радость, сила, которую не спрятать. Мы не музейные хранители, мы музыканты. Берем старый мотив, пропускаем его через себя, через рок-ритмы, современные гармонии, свое ощущение жизни, добавляем драйв, оставляем суть. И получается не реконструкция, а живая музыка. Она может звучать в наушниках подростка так же естественно, как в деревенской избе 100 лет назад. На концертах это работает просто. Кто-то подпевает, подросток вдруг передает быть крутым и ловит ритм. Малышня отбивает такт ногой. Никто никого не учит любить родину. Просто звучит песня и что-то щелкает. Связь, она есть, она никуда не девается. память – это такой ритм. Ты его с первых тактов узнаешь. Это мелодия. И она пока звучит, связь между поколениями остается живой.
1: Истории о главном.
2: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
0: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
2: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

За полустанками, за чертежами, за станками, за баранками. Еще не знали мы, еще не ведали, что мы в душе с тобой.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Памяти Романа Рудакова.
2: Июль был жарок так, что хоть кричи. Война все шла своим кровавым ходом. Что в Марьинке шершавы кирпичи, страна узнает перед Новым годом. И что писал по стенке почерк рван, уже почти в предел врываясь райский мальчишка, что по имени Роман. И что мобилизован из Батайска. Что славным парнем вырастила мать. Что о сестре заботился и брате. Ведь кто-то должен младших поднимать. А смерть? Но до чего она не кстати? Что родина звала, и он пошел. На штурм, на бой, на эти терриконы. Кристально чист ребяческой душой до самого последнего патрона. Крошился дом, не сдавшийся редут, и летним градом сыпались снаряды. Он верил, что когда-нибудь найдут его и восьмерых погибших рядом. И их нашли. Зачистили квадрат. Война все шла не быстро и не просто. Под бой курантов за своих солдат Россия выпьет стоя и без тоста.
3: Это стихотворение поэт Наталья Тебелева написала на основе реальной истории. «Мне бы очень хотелось, чтобы люди вспоминали добрым словом этого героического парня», говорит Наталья. «Мы не должны забыть никого из них».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. «Россия. Сила».

0: этот мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Дмитрий Певцов – один из известнейших актеров современной России. Однако вместо талантливого артиста в России могло быть одним учителем больше. Певцов поступал после школы в педагогический, но не прошел. Далее работа на заводе фрезеровщиком. Однажды друг попросил его вместе с ним сходить в ГИТИС на прослушивание. Там Дмитрий за компанию тоже попробовался и прошел. Потом завертелась театральная жизнь. Театр на Таганке, где он дебютировал в пьесе «На дне». И далее начал играть роли первого плана. В 91-м Певцов перешел в Линком, где играл Гамлета, Фигаро, Треплева, Петруччо, Чичикова и графа Рязанова. Молодой артист, одинаково хорошо играл в боевиках, исторических сериалах и в кино не для всех. В 89-м получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» за роль в фильме Глеба Панфилова «Мать» по роману Горького. Всенародное признание актеру принесли сериалы по мотивам романов Александра Дюма. В начале нулевых Певцов оправдал свою фамилию и начал петь. Сборник «Лунная дорога» быстро стал популярным. Сейчас артист часто гастролирует с группой «Картуш». Дмитрий Анатольевич, помимо кино и театра, занимается еще и государственной деятельностью. Он депутат Госдумы и большой патриот России. Интересный факт. Дмитрий Певцов – отличный спортсмен. С детства занимался карате, дзюдо, пятиборьем, конным спортом, являлся попечителем фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага» и увлекался автогонками.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «менеджер» пришло в русский язык из английского и до сих пор вызывает немало насмешек.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А знаете, что Бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века Бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На Бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, человеку в жизни очень важно чувствовать две вещи: что его уважают и что он не один. Потому что даже сильному человеку иногда нужна поддержка. Мне кажется, у нас в России это чувство взаимопомощи всегда было особенно сильным. Я часто замечаю, как люди у нас помогают совершенно незнакомым. Кто-то собирает деньги человеку на лечение.

0: или на сложную жизненную ситуацию. Кто-то поддерживает семьи, кто-то становится волонтером. И люди делают это не ради выгоды, а просто потому, что по-другому не могут. Мы все помним, как во время пандемии тысячи людей по всей стране помогали друг другу, привозили продукты, лекарства, поддерживали пожилых. И именно в такие моменты особенно понимаешь силу человеческого единства. Но взаимопомощь невозможна без уважения друг к другу. Потому что уважение – это вообще основа нормальных человеческих отношений в семье, в дружбе, в работе, в обществе. И мне кажется, пока у нас есть это чувство плеча рядом, способность помогать и оставаться людьми по отношению друг к другу, у нашей страны есть огромная внутренняя сила.
1: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
2: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Бой, и, конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «левел» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «левел» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела – это оно, высшая степень мастерства, предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Павлов – создатель науки о высшей нервной деятельности, первый нобелевский лауреат из нашей страны. Удивительный факт – по образованию он был священником, закончил духовную семинарию, так как был из семьи священнослужителя. Потом поступил в университет, где вступительный экзамен по химии принимал сам Менделеев. Еще студентом Павлов публиковал свои работы о гортанных нервах и поджелудочной железе в авторитетных журналах. Потом работал в Институте экспериментальной медицины, где оборудовал корпус для изучения условных рефлексов под названием «башня молчания». В новой лаборатории врач начал изучать рефлексы животных, определил условные и безусловные и впервые описал мыслительный процесс с научной точки зрения. Это ему мы обязаны понятиями «меланхолик», «сангвиник», «холерик», «флегматик». На основе экспериментов физиолог описал 4 типа нервной системы. В 904-м Павлов стал первым русским нобелевским лауреатом с 4-й попытки. Номинировали его уже несколько лет. В годы революции ему построили целый институт. Шведы предлагали ему эмигрировать, но он отказался. Интересный факт. Иван Павлов – один из прототипов профессора Преображенского из повести Булгакова «Собачье сердце».
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алиса Орлова. В него бросают гранаты. В него бросают гранаты, и дроны кружатся роем. А он родился солдатом, и если умрет – героем. Он, если умрет, воскреснет, пойдет по стране с улыбкой и станет счастливой песней, гармошкой губной и скрипкой. Он вечно был где-то рядом, то там, а то здесь всплывал он. Ты помнишь, как в 45-м салютов гремел он шквалом? И раньше, когда пылала Москва, отступали наши, французу под дых давал он и бил его в рукопашной. Он с Мининым и Пожарским поляка гнал из столицы и не помышлял о Баварском, когда наступали фрицы. Его победить – задача из тех, что невыполнимы. Его провожают, плача, такие, как он, любимы. Бросают в него гранаты, и дроны кружатся роем, а он родился солдатом и вечно живет героем.
4: Всякой по-настоящему священной, праведной войне, в которой битва идет не за ресурс и комфорт, а за смыслы и человеческие души, свойственно рождать истинных героев, говорит поэт Алиса Орлова. Один из героев СВО – скромный пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады. Его подвиг, кадры которого облетели весь мир, не мог не отозваться в моем сердце.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнурозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнурозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в Музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнурозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук, а его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
3: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
4: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка с таким более народным каким-то звучанием.
3: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
2: На 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной три канала управляете, и в другой три канала.
1: С 30 метров начинается так называемое зависание. Нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 километров в секунду.
2: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Он глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
1: На глазах у всех значит в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
2: От Африки до Крыма, на руках, а это что-то там, ну минут 10, по-моему. Не так уж далеко.
1: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: А вы знаете, что один из самых больших современных храмов в Нижегородской области находится в Дзержинске? Сам город строили в советское время, поэтому изначально церквей в нем не было. Храм во имя Воскресения Христова стал самым первым. Сбор средств начали еще в 92-м году, а стройку – в 96-м. Все деньги давали только будущие прихожане, поэтому храм рос медленно, как в древности. Основные работы завершили лишь в 2018-м. Высота его вместе с крестами составляет 65 метров. Рассчитан собор более чем на 5000 прихожан. Гордость храма – его православная библиотека, самая большая в Нижегородской области.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
5: Патриотизм всегда вызывает массу споров. И время моей юности выпало на там, конец 80-х, на 90-е, когда патриотизм был не в чести, прямо скажем. Но со временем ты вроде бы там впитываешь культуру всего мира. Тебе интересно то, интересно это, экзотика, ты ездишь по разным странам. Но со временем ты вдруг... В тебе начинает прорастать свое русское, настоящее. Да? Через литературу, которую я вообще считаю как бы даром, который вот нам принадлежит. Да, он принадлежит и всему миру. И со временем ты вдруг начинаешь как бы чувствовать себя русского человека. Я обожаю, там, допустим, китайскую кухню. Я еду в Китай, на третий день я уже хочу борща. От этого ты никуда не денешься. И это не только вот в таком как бы приземленном, да, материальном проявляется. Ведь возьмем ту же русскую литературу. Это единственная литература, которая ставит перед человеком предельные вопросы. И мы живем в этой культуре, мы ее несем. Ведь там и культура советского периода, кинематограф. Мы все равно живем в этом как бы культурном пространстве, в этом культурном мифе. Вот, мне кажется, это и есть любовь к родине. К родине, которая знала и трагические события, да, и катастрофы, и какие-то глобальные победы. Ну, разумеется, там 9 мая, 12 апреля – это наши так, такие как бы реперные точки. И патриотизм невозможен без любви к своей культуре. Культура – это то, что нас склеивает, объединяет.
3: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.
6: У вас очень хорошо, на мой взгляд, получается отвечать на вызовы времени. Вот сейчас, я знаю точно, в вашем театре идет спектакль «Медведь», посвященный специальной военной операции. Я, насколько знаю, это история участника СВО. И более того, этот спектакль, он как раз сейчас выходит и на федеральный уровень, да, будут премьеры в других городах и даже на международный. Вот об этом расскажите. Вообще, вот не то, что даже как возникла идея, но, насколько я знаю, вы чуть ли не первый театр в России, который вот создал пьесу об СВО.
7: Ну, нет, наверное, все-таки не первый театр точно, да, но тут я могу сказать, что это такой очень многоуровневый проект, многоэтапный, потому что первый этап это была лаборатория арт-кластера «Таврида», актуальная тема по специальной военной операции, актуальная драматургия по теме специальной военной операции, где собрались, соответственно, представители театров, планировалось, что это будет режиссер и драматург, и, соответственно, участники специальной военной операции, то есть, которые проходят реабилитацию. И вот, в частности, мы сделали постановку, несмотря на то, что всего 5 показов было, собственно, у нас для отчета по гранту, по исполнению гранта, вот, уже почти 30 спектаклей мы сыграли, 30 показов, вывозили спектакль в Астрахань в рамках проекта Международного Министерства культуры Российской Федерации «Тепло родного дома», в рамках больших гастролей обменных вместе с Краснодаром. Вот мы в Краснодар повезли в том числе и «Медведя» показать. Тем более, что родственники Артура, вот героя специальной военной операции, с которым мы общались, они тоже живут в Краснодаре. И вот так получилось, что спектакль успешный. Самое интересное, что мы не нагоняем на этот спектакль людей, как нам прочили, что вот вы сейчас будете нагонять людей, вот сыграете 5 раз, типа, и больше не сыграете. Отчитались, молодцы, галочку поставили. Ну, мы, во-первых, это не для галочки сделали. И когда Андрей Николаевич почитал текст, внутри у меня самозванец такой, сейчас Андрей Николаевич в пух и прах разобьет пьесу. Но Андрей Николаевич сказал, нет, пьеса хорошая. И он говорит, а я хочу сам ее поставить. То есть он, ну, видимо, он увидел что-то интересное, вот эту историю человека, взросление, инициации, наверное, взрослой мужской. То, чего так не хватает у нас, кстати, потому что у нас герои, как правило, немножко потерянные. Вспоминать там Печорина можно вспомнить, я не знаю, там «Осенний марафон», «Дядю Ваню», там от классики и до современной, для современных там географов, которые глобус пропили. То есть это все немножечко такие потерянные люди, как будто они не в своем поколении, не в свое время живут. А хотелось сделать все-таки пьесу о человеке, который становится цельным, и чтобы он был примером для подражания многих, ну, вот именно с точки зрения вот мужчин, мускулинности. Да, наверное, таким одним из последних, наверное, таких героев могу только Данилу Багрову вспомнить, как такой образ такой былинного немножечко, да, персонажа, да. Вот. И как мне кажется, получилось для спектакля, тем более немножечко пьесу мы тоже с Андреем Николаевичем поработали именно с наследием сказаний о нартах и добавили туда еще немножечко вот такое сказание о нартах, и получилось такое немножко, ну не эпос, но такого легкого эпоса добавили, поэтому у нас получилось, что да, былина нашего времени. Как мы это озаглавили жанр этого спектакля. Андрей Николаевич сразу сказал, я, говорит, зрителя жалеть не буду. И то есть мы действительно не сглаживали углы, это действительно все показано достаточно и рассказано достаточно честно и без каких-либо как бы смягчений. И, ну, мне кажется, зритель это оценивает. Ну и самое интересное, что у Артура была история, что ему написала девочка, то есть мы задавали ему вопрос в интервью, когда-нибудь он плакал, вот человек, который потерял ногу, да, как бы при этом с одной ногой он допрыгал до РПГ, уничтожил танк, который в него и стрелял как раз, из-за которого он ногу-то потерял, да, то есть, ну, и сейчас он тоже до сих пор как бы вернулся там и там работает, он специалист РЭБа, еще и параллельно еще и в свое время обучался и снайпер, вот, и он говорит, я, говорит, плакал, когда мне пришло письмо от неизвестной девочки, и вот как раз к слову о том, работают ли эти письма, которые пишут у нас в школах, в детских садиках, и девочка написала: «Дорогой мой друг, я тебя не знаю, но я тебя так люблю». И вот он это письмо потерял, потому что его уже почти без одежды эвакуировали, то есть не было у него, собственно, с собой этого письма. Девочку мы, к сожалению, найти не смогли, но вот каждый зритель, когда выходит из зала, он получает открытку, письмо, где Артур своим почерком написал, что: «Дорогой друг, я тебя не знаю, но хочу тебе пожелать». И дальше идет пожелание, собственно, от Артура к каждому зрителю. То есть каждый человек, когда он уже эмоционально пережил вот эту встречу с героем, вот этот путь вместе с ним прошел, он получает еще открытку от него. Вот мне кажется, это очень такая ценная вещь, которую люди будут хранить, и через которую люди тоже продолжают соприкасаться, ну и понимать, собственно, где куются настоящие мужчины.
6: А сейчас, по традиции, мы же находимся в эфире музыкальной радиостанции. А песня от вас, что будем слушать?
7: Ну, мы послушаем Александра Иванова, группа «Ронда». Прекрасная песня, которую я когда-то услышал еще мальцом, когда я еще был в детском садике. И то есть мне очень понравилась гармония и слова. И, ну, то есть, видимо, я сразу уже как-то любил очень умные тексты и все-таки умную музыку. Ну и сегодня у нас такая музыкальная позитивная повестка. Тоже является частью вселенной. Потрясающий гимн, мне кажется, для того, чтобы включить и начать день.
6: Саша Иванов, друг «Радио Гордость», тоже является частью вселенной.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветные экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Камская ГЭС – один из символов Перми. Это последняя грандиозная стройка Сталина, завершенная уже после его смерти. В то время на Урал со всей страны ехали романтики-комсомольцы. Жили они в юртах. Да-да, для первых строителей ГЭС возводили специальные типовые юрты – мужские, женские и семейные. Самые большие были рассчитаны на 20 коек. Не все знают, почему Камскую ГЭС до сих пор называют подводной лодкой. А дело в том, что ее машинные залы разместили под водой. Интересно, что строительство Камской ГЭС повлияло на развитие археологии. На предназначенных под затопление территориях в конце 40-х провели самые масштабные раскопки в истории Пермского края.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
3: Вы упомянули о национальной премии «Контекст».
4: Да.
3: А я для всех скажу, Ирина Есипова возглавляет Оргкомитет национальной премии «Контекст». И поподробней, что за премия, какие проекты там участвуют, и вот в этом году «Контекст» уже до чего дорос?
4: Значит, хочу сказать, что это премия. Вот я сюда вот принесла вот книжку, которую я сделала о наших проектах, контекста, победителях, лучших 30 проектов, коммуникационных проектов топливно-энергетических компаний. Эта премия возникла в недрах пресс-центра Минэнерго России в далеком 2010 году, уже, то есть 17 лет уже этой премии. И с 2009-2010 года мы развиваем эту премию. То есть задача была поставлена министром, чтобы мы создали такую неформальную площадку для взаимодействия всех энергетиков страны. Это нефть, газ, электроэнергетика, угольная генерация, атомная генерация. До 2008 года, когда был создан Минэнерго России, это все было очень разобщено. Было Министерство промышленности и энергетики, на остаточному принципу. И был, значит, РАО ЕС России. То есть компании не чувствовали энергетические себя, как будто мы плывем на одном корабле. Такого не было. То есть это была даже какая-то конкуренция, в том числе и в коммуникационной среде. То есть вы представляете, директора по коммуникациям разных энергокомпаний, крупных энергокомпаний, мерились там, не создавали общие проекты, не помогали развивать топливно-энергетический комплекс страны, а, значит, боролись друг с другом в публичном поле. А как, о ком больше скажут, о ком лучше скажут. Просто имидж отрасли – это не есть неравенство и имиджевых потенциалов энергокомпаний. Имидж каждой компании, он сам по себе, а имидж отрасли немножечко по-другому формируется. Конечно, в этом роль компании очень, очень велика, и поэтому надо было сделать так, чтобы руководители коммуникационных блоков, то есть те люди, которые заявляют о себе в публичном поле, они заявляли это ответственно, осознанно, осознавая то, что все мы на одном большом корабле под названием ТЭК Российской Федерации, Великой России. И вот именно этим вот и нужно было заниматься, но не административным ресурсом. Ни к чему бы хорошему это не привело. А это нужно было сплотить людей, создать сообщество, сообщество единомышленников, сообщество людей, которые горят идеей продвинуть нашу отрасль. Создать такие условия для развития ТЭК, топливно-энергетического комплекса, чтобы все гордились этим.
3: Я думаю, о самых ярких проектах мы обязательно сегодня поговорим. Да. Я вижу, вы принесли с собой примеры, да. Это, я так понимаю, примеры проектов победителей премии «Контекст». О них буквально через несколько минут, ну а сейчас мы же в эфире радиостанции находимся, и у нас есть традиция, что наши гости представляют свои любимые песни, либо песни, которые соответствуют вот духу того, о чем мы говорим. Первая песня от Ирины Есиповой сегодня.
4: Первая песня моего любимого композитора Микаэла Леоновича Таривердиева «Маленький принц».
3: Почему?
4: Ой, вы знаете, это такая вдохновляющая песня. Вот я хочу сказать, что когда мы в среде коммуникаторов говорим о наших проектах, а я хочу сказать, что очень большой пласт создан уже такой вот базы для развития коммуникаторов. И у нас такая активная, динамичная работа, стрессовая, кризисная. Мы должны быть все время в форме, мы должны быть всегда с улыбкой, мы должны всегда представлять, за нами целая компания, за нами вся страна, вся энергетика страны. Поэтому мы должны себя все время держать в форме. И поэтому мы должны искать любые методы и любые маленькие крупицы поиска вдохновения вокруг себя. Красоту. Какой-то вот листик, какой-то восход, закат, солнце, лучик, прекрасная погода, мороз и солнце, день чудесный. Любые мгновения, которые помогут вам немножечко стабилизировать свое состояние. Эта песня очень стабилизирует состояние, создает вдохновение и помогает сосредоточиться на конкретных целях.
3: «Маленький принц» Микаэла Таривердиева сегодня в исполнении Елены Камбуровой на радио «Гордость». Мы говорим с Ириной Есиповой, ведущим экспертом страны по коммуникационным технологиям.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Умирал солдат. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти».
2: Прозвучало одно из самых пронзительных и запоминающихся стихотворений Алексея Шмелева. Поэт опубликовал эти строки в соцсетях в августе 22-го. Отклики идут до сих пор. Алексей Шмелев – автор 4 поэтических книг, лауреат литературных премий. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни. Слова песни «Комбат» группы «Любэ» написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы «Любэ» «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Знаете ли вы, что единственная в мире женщина-летчик, совершившая воздушный таран, наша Екатерина Зеленко? В отличие от ночных ведьм и многих других девочек, для которых Великое Отечественное стало боевым крещением, Зеленко пришла на войну опытной летчицей. Она была единственной женщиной-пилотом, участницей Финской войны. Успела совершить 8 боевых вылетов и получить орден Красного Знамени. Ни место, ни дата рождения авиатрисы точно неизвестны. Зато мы знаем, что еще в детстве она играла в парашютистов, прыгая с крыши хлева с зонтиком. Повзрослев, работала на авиазаводе в Воронеже и занималась там же в аэроклубе. В 1934-м прошла отбор в военную авиашколу в Оренбурге. Полный курс обучения Екатерина Зеленко прошла раньше всех, за 11 месяцев. Не зря ее сослуживцы говорили, что летчица была создана для неба, как птица для полета. В советско-финскую она уничтожила вражескую батарею и склад боеприпасов. А перед началом Великой Отечественной Зеленко назначили командиром звена эскадрильи. В Великую Отечественную она успела за 3 месяца совершить 40 вылетов, участвовать в 12 боях. Ее звено уничтожило 45 танков противника. 12 сентября 41-го Екатерина Зеленко отправилась в разведывательный полет. На ее группу упало несколько мессершмиттов. Командир приказала штурману прыгать, а сама атаковала мессер таранным ударом. Это произошло накануне так и не наступившего 25-летия летчицы. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно, отчего многие произносят неправильно. Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечные «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» – исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Поэт Елена Заславская.
1: Жизнь. Как мать, которая дала жизнь двум людям, как человек, который радуется каждому дню и ценит, и понимает, что за этот каждый прожитый мною день заплачена высокая цена. И теми, кто жил до меня, и теми, кто живет сейчас, и как христианка, я понимаю, что жизнь – это бесценный дар. А проиллюстрирую я эту ценность самыми простыми стихотворениями, короткими, но я их очень люблю. Мне этот миг подарен как награда. Увидеть мир, когда он прост и чист, и пуговкой улитки виноградной к земле пристегнут лист. Или еще такое. Какие звезды, Боже правый, как бриллианты без оправы. Над степью зависает ковш, и из него ты август пьешь. Или еще такое. Эти короткие весточки через друзей, как треугольные письма военных дней. Жив, здоров, наступаем, все будет ок. И целая жизнь вмещается в между строк. Цените жизнь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Косая сажень плеча» – фразеологизм, обозначающий крупного, мощного человека. Кто бы подсказал еще, как правильно произносить – сажень или сажень? Тот редкий случай, когда большинство словарей говорит «а как хотите», ударение вариативно. Но, например, большой орфоэпически называет сажень ошибочным вариантом. А словарь трудностей русского языка соглашаясь с тем, что ударение в принципе ставится на второй слог – сажень. Указывает, что знаменитый фразеологизм – это сложившийся устойчивый оборот, и именно его нужно произносить с ударением на первом слоге. «Косая сажень». На поэзию ориентироваться бесполезно. Господа поэты писали и продолжают писать, кто во что гораст. А вот вам еще одна из трудностей русского языка. «Сажени» и «сажени» в родительном падеже множественного числа. Посклоняем? Именительный – «сажени». Родительный – «сажений». Именительный – «сажени». А в родительном и других косвенных падежах ударным становится окончание. «Сажений», «саженям», «саженями». И это еще не вечер. Те же «сажени» в родительном падеже могут иметь нулевое окончание. «Сажен». Так что можете сделать и такой выбор.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Майя Плисецкая – одна из величайших балерин в истории. Коронную роль умирающего лебедя она исполнила более 800 раз. С детства девочка хотела стать артисткой. Вышло не сразу. Отец Михаил Плисецкий был дипломатом, работал на Шпицбергене. Семья ездила к нему. Учебу в хореографическом училище приходилось прерывать. Затем была Великая Отечественная, и будущую балерину эвакуировали в Свердловск, где учиться танцам было негде. Но Плисецкая добилась своего и сумела вернуться к балету. К успеху шла трудно. После окончания училища долго танцевала в кардебалете. Путь к вершине начался с «Шопенианы». Майя Михайловна легко освоила сложную мазурку и придумала собственный трюк. На каждом прыжке зависала в воздухе. Затем была Китри из «Дон Кихота», которую коллеги назвали «пожаром на сцене». В 58-м Плисецкая впервые примерила роль балетмейстера. Ее «Лебединое озеро» страшно нравилось Никите Хрущеву. Вместе с мужем Родионом Щедриным ставила «Анну Каренину» и «Чайку» по нашей классике. Любопытно, что, несмотря на успех постановок, артистка считала, что режиссура, как и педагогика, не вполне ее. Обаяние Плисецкой вдохновляло многих. Родион Щедрин посвящал ей музыку, Пьер Карден шил ей балетные костюмы бесплатно. Интересный факт – Майя Плисецкая заливала в пятки пуанта в теплую воду, чтобы не скользили. А еще именно она – автор фразы «про меньше есть», как главный диетический принцип человека, желающего до конца жизни сохранить хорошую форму.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Ольга Стружко, «Рябина».
4: Белые шапки надвинув низко до темных бровей, смотрит сквозь время рябина алых уральских кровей. Скольких она провожала, скольких с победой ждала. Жаркое сердце Урала не выгорает дотла. Жаркое слово напутствий: не поддавайтесь врагу. Белая сталь Златоуста, каслинский темный чугун. Все, что добыто веками, будет подмогой в бою. Крепче металла и камня станьте, и я устаю. Ваша родная, вовеки, дочери и сыновья. Бейтесь за все, человеки, светлые силы ея.
5: Вот что рассказывает автор прозвучавшего стихотворения, известный поэт Ольга Стружко, о том, как родились эти стихи. «Екатеринбург стал мне как родной в первый же приезд. У храма памятника на крови фотовыставка «Посмотри в глаза Донбассу». Снимки с нее я хорошо помнила и узнала сразу. Рассказы о том, как собирают и оснащают отряды уральских добровольцев, поездка в Ганину яму, где в звенящий морозный день кисти рябин горели под снежными шапками. И выставка парадного оружия, сделанного в Златоусте, а во весь первый этаж музея – экспозиция знаменитого каслинского чугунного павильона со всемирной выставки в Париже. Так все и сошлось.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
3: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Династия дрессировщиков Дуровых – одна из самых знаменитых на весь мир. Ее основатели, братья Владимир и Анатолий, первыми

0: А Анатолий больше веселил публику в образе клоуна. Он первым в мире выступал без сценического грима и использовал настоящее имя вместо псевдонима. В начале 20 века Владимир Дуров приобрел имение на улице Божедомка, которое стало местом для театрализованных постановок, а впоследствии превратилось в знаменитый на весь мир театр «Уголок Дурова». Династия артистов устраивала представления со слонами, морскими львами, страусами эму, обезьянами, бегемотом и даже тиграми. Благодаря артистам зрители впервые увидели уникальный номер «Мышиная железная дорога», моментально ставший культовым. Уголок дедушки Дурова существует и по сей день. За более чем 150 лет уникальные российские номера стали эталоном качества и мастерства, а разработанные братьями Дуровыми методики используются во многих странах мира.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где в России можно услышать православную литургию на удмуртском языке? Одно из таких мест – это храм иконы Казанской Божией Матери в Ижевске. Первая православная церковь в столице Удмуртии, воздвигнутая в 21 веке. Решение о строительстве приняли, когда начали раскопки для восстановления собора Михаила Архангела. Сначала думали о часовне, но потом решили построить настоящую большую церковь в современном стиле из красного кирпича. Во время строительства храма в 97-м был такой эпизод. Фундамент только что залили, и тут ударили морозы. Вся работа могла пойти на смарку, если бы нефтяники из «Ижевскнефти» не прислали спецтехнику на благотворительных началах.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Приоритет духовного над материальным – это внутренняя система координат, в которой есть вещи, не имеющие цены. Это понимание – не все, что можно купить за деньги, действительно ценно. И не все, что действительно ценно, можно купить за деньги. В моей жизни периодически возникает выбор, и знаете, я замечаю за собой, что склоняюсь не к материальной составляющей, а к духовной. Наверное, внутри меня поселился учитель. Та самая часть души, которая постоянно задает вопросы, что я оставлю после себя, чем будут гордиться мои родители, мои дети, что я могу сделать во благо нашей страны. И это не просто красивые слова, это мое реальное внутреннее состояние. Когда я принимаю решение, этот голос звучит всегда. Он тихий, но настойчивый. И он не про деньги, он про след. Вспомните наших великих предков. Александр Невский, когда выбирал между Союзом Запада, где ему сулили золото и власть, и защиты православия, национальной идентичности, он выбрал духовное. Он выбрал путь, который не сулил сиюминутной выгоды, но сохранил душу народа. Федор Ушаков. Он мог бы почивать на лаврах, но после победы жить в роскоши, а он ушел в монастырь, раздал состояние, жил скромно и молился за своих матросов. Почему? Потому что для него духовное было выше. Или вспомните героев-полярников, первопроходцев, которые шли на смертельный риск не ради денег. Денег там не было, а ради знания, ради открытия, ради служения. Или простых сельских учителей, которые всю жизнь получали копейки, но отдавали детям все свое сердце. Почему они это делали? Потому что внутри них жило то самое духовное измерение, которое не позволяло мерить жизнь рублем. Сегодня мы стоим перед выбором – вернуться к своим корням или окончательно скатиться в плоский материальный мир. И я глубоко убежден, выбор в пользу духовного – это не архаизм, не ностальгия по прошлому. Это условие выживания человеческого в человеке. Потому что если не будет совести, не будет моральных ориентиров, не будет того самого, что я оставлю после себя, то зачем это все? Каким бы богатым ни был человек, если внутри

0: внутри пустота, он несчастен. А если внутри свет, если есть смысл, если есть то, ради чего живешь, тогда и материальное становится не целью, а инструментом. Инструментом для добрых дел, для помощи ближним, для созидания. Поэтому для меня лично приоритет духовного над материальным – это не про отказ от благ, это про правильную иерархию. Когда душа главная, а кошелек при ней. Когда ты точно знаешь, есть вещи, которые никогда не продаются. И именно они делают жизнь жизнью.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
2: Сейчас общались с вами, Максим, да, вы приводили примеры, что для кого-то вот только своя семья важна. Кто-то, наоборот, мыслит категориями родины, да, страны. Но всегда все равно идет какая-то такая отсылка к семье. Вот насколько важна семья в воспитании патриотизма и настоящих наших ценностей?
3: Я считаю, что семья, в семье много что зарождается. Если в семье ребенок не научился помогать отцу, матушке, делиться, сопереживать, потом его первый коллектив, школа, класс, институт, как он будет там себя вести? Думать только о себе, главное, чтобы у меня было все хорошо. А что у товарища, это не важно. Все начинается с семьи, конечно. Поэтому и со студентами, со школьниками я разговариваю, говорю, ребят, задайте себе вопрос, когда вы крайний раз подходили и говорили, папа, чем помочь? Или без напоминания брали половую тряпку и начинали полы мыть, потому что матушка на 2-3 работах бывает работает. Говорю, все, что на вас надето, прически, маникюры, одежда, это все заслуга ваших родителей. Не забывайте об этом. То есть и должны дети уважать своих родителей, любить, почитать. Это и в Библии же написано, что уважать своих родителей, тогда все у тебя будет хорошо. Поэтому если в семье это привили, все правильно заложили. Если отец занимался сыном и привил ему спорт, этот спорт, он ему 1000 раз в жизни будет полезен. Это и на поле боя, и так далее, и так далее. А бывает, опять же, возвращаясь к студентам, поднимаешь, он спортом не занимается. Спрашиваешь, каким, что, не все занимаются спортом. Это все же из семьи идет. Это задача родителей найти ребенка, помочь ему состояться, найти ему, помочь с профессией определиться. Это же тоже очень страшно. 11-классник не знает, куда будет поступать. Как это так? Это значит какой-то инфантилизм по отношению к своей жизни. Не определились люди. То есть где-то, в том числе и родителей. А заниматься воспитанием нужно не когда ему 18 лет, а когда вот он ему еще, я не знаю, до 10 лет. До 10 лет нужно столько вложить. Столько. Вот если ты вложишь, вот опять же я хочу свой, наверное, пример привести, чем я горжусь. Вот. И это я никогда не жалел время на воспитание своего сына. Никогда. Для меня это самое важное, главное было вот именно на том возрасте. То есть и спорт каждый день, и в школу он еще не пошел, я его научил читать, писать. Обязательно спортивная секция, обязательно репетиторы. И это не освобождало от помощи по дому. Он знал, что он должен сходить, что он должен купить, какую картошку почистить, отварить и так далее, и так далее. Я горжусь воспитанием своего сына. Я никогда не жалел время на общение со своим ребенком. Я очень много времени с ним общался. Когда он был вот еще в таком возрасте, шнурки он сам завязывал. Я его не торопил, я ему не помогал. Очень много вещей, когда я ему показывал пример. Если я хотел, чтобы он умел кататься на лыжах, я сам одевал лыжи. Если я хотел, чтобы он на коньках, я сам одевал коньки. Бывает такое, что родители чего-то хотят, а сами боятся там одеть коньки и пару раз шлепнуться. То есть своим личным примером. Мне, я никогда не мог что-то требовать, говорить, учить, чего я сам никогда не делал. То есть я должен был для него быть примером. Он меня никогда не видел выпившим. Я 15 лет не употребляю алкоголь никогда ни в чем. Поэтому я имею право про это говорить. И точно так же с сигаретами. Я имею право об этом говорить. Своим примером. А как можно сказать ребенку не кури, когда ты сам куришь? Ну это...
2: Максим, как зовут сына? Сколько
3: Александр.
2: Лет?
3: Александр.
2: Сколько лет Александр?
3: 16 лет. Сейчас учится в Екатеринбургском Суворовском училище.
2: Суворовец.
3: Будущий офицер.
2: Да. Да. Александру большой привет. И я думаю, ну, дорогого стоят такие слова отца. И чувствуется ваша искренность, что вы действительно этим гордитесь. И это по-настоящему важно. Спасибо вам огромное, Максим. И в завершении эфира слушаем песню...
3: Валюшкина 333.
2: 333. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
2: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Вия Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или АП, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Памятник Игорю Курчатову – это своего рода символ науки и прогресса. Как связаны физик-ядерщик и Челябинск? Именно здесь и родился ученый. Памятник расположен в живописном сквере рядом с Южноуральским государственным университетом. Величавая фигура возвышается на постаменте, как символ стремления к знаниям. За спиной ученого два мощных пилона, олицетворяющих расщепленный атом. Эти рельефные полусферы притягивают взгляды и вызывают восхищение. Вечером памятник заливается ярким светом прожекторов. Он словно оживает, напоминая о важности науки. Днем полусферы мерцают приглушенным светом, создавая атмосферу спокойствия и размышлений.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
4: Хочется поговорить о современном русском языке, а носителями его, современного русского языка, является та самая молодежь или даже дети, да? Вот вообще преподаватели же обычно называют детьми, мол, где наши дети, да? Когда дети, да, вот дети. Вот приходят с каждым годом, а они же меняются. И вот сейчас много разговоров о том, что язык у них неправильный, что вот у них сплошные скуфы, краши, что там
5: краши
4: у них
5: уже еще? Устарели.
4: Устарели, да. Так вот, хочется об этом как раз. Вот вы в этой кухне варитесь, да, вот с ними в одной лодке, с этими детьми. Вот ваше отношение вот к тем изменениям, которые в русском языке происходят, и вообще происходят ли они? И какие дети вот 2026 года, которые приходят учиться на журфак?
5: Я бы сказала так. Если мы говорим сейчас только о языке,
4: да,
5: мы не говорим в целом о компетенциях, о том, что с нами делают технологии, искусственный интеллект, а только о языке. Они ровно такие же, какими были мы с вами. У нас тоже были, простите, трындец, клево, круто, я не буду продолжать, да, и песни были такие, и в литературе эти словечки всплывали. Но сейчас вот так вот оглянешься, а где эти слова? Ну, кто говорит клево? Ну, пожалуй, никто. Что-то осталось, безусловно. Когда смотришь на современное студенчество, детства все время поражаешься, что ты только выучил эти словечки, потому что тебе же нужно быть с ними на одной ноге. Ты не можешь не понимать, о чем они говорят. Но наступает 2026 год, и то, что ты запомнил в 25-м, становится неактуальным. Мне даже уже собственные дети говорят: мам, ты что, какой краш, какой кринж. Все это осталось, не позорься, это ушло в прошлое. Поэтому да, green флаги, red флаги, бести и так далее.
4: Что?
5: Да, да,
4: так,
5: да.
4: Ну-ка, объясняйте.
5: Ну, я вам честно скажу, у меня есть чат со студентами, много чатов, безусловно, но есть, поскольку мы учимся по системе мастерских, обучаем журналистов, примерно как в театральном университете, есть чат, в котором кипит жизнь 24/7. И там вот те 80 человек, которые находятся в мастерской, вот Елена Станиславовна Зубаркина, да. И ты с ними проживаешь эту жизнь, и ты должен приспосабливаться к формату общения, к их языку, и периодически, ну, скажем, раз в 3 месяца, раз в 5 месяцев, я озвучиваю им такие запросы: ребята, ну-ка скажите мне, что вот это означает, или а давайте топ-10 ваших словечек. Поэтому, да, узнаю в том числе, если не от собственных детей, то от студентов, что такое red flag, или что такое бести,
4: вот,
5: типа,
4: я буду перебивать.
5: Подружка, да?
4: Да, я буду перебивать, Елена.
5: Давайте.
4: Если насчет red flag'ов, green flag'ов, тут все понятно, можно легко перевести.
5: Ну и пуфы, офтопы, да. Даже в вашей программе это есть.
4: А вот бети, да. Что это?
5: Лучшая подружка.
4: Ага, Бетси, да,
5: а как бести, вы думаете? Бести,
4: да. Бести, от бест, да, да, понятно, то есть этимология ясна этого слова. У меня просьба от вас, а у нас вообще традиция такая, когда гости приходят, они музыку ставят, не я, поставить песню, которая бы отражала ценности красивого русского языка, не скажу, что классического. Вот какую песню вы бы нам сейчас поставили как пример настоящего русского языка, чистого, искреннего и правильного?
5: Но поскольку для меня в музыке абсолютнейший пример мастера русского языка – это Александр Яковлевич Розенбаум, поэтому я предлагаю послушать «Налетела грусть». Ну что ж, пойду пройдусь.
4: Александр Розенбаум на радио «Гордость», а у нас в студии кандидат филологических наук, завкафедрой журналистики и медиакоммуникации Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина. Мы говорим о нашем родном русском языке.

0: землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Аленкина. Вожаку.
3: Хоть маленькая ниточка, но все ж она в один притянется канатик. Служи, солдат, служи, родной мой братик. Громи врага и технику корешь. А мы в тылу, за детками смотря, не прекращаем о тебе молитвы. И пусть поможет Бог в разгаре битвы. Мы свято верим, это все не зря.
2: Ольга Аленкина, поэт, член Союза писателей России, живет в Железногорске Курской области. Пишет стихи и вместе с мужем книжки для детей. Это стихотворение она посвятила поэту и воину Дмитрию Филиппову с позывным «Вожак». Я слежу за его страничкой с тех пор, как он добровольцем ушел на СВО. Из фронта стали приходить его пронзительные стихотворения, говорит Ольга. Очень ценю его творчество.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, сражаются настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Одним из таких героев, несомненно, является Александр Веревочкин из Омска. Он записался на СВО добровольцем в звании младшего сержанта, служил в Ивановской дивизии ВДВ. Сначала оборонял берег Днепра, потом выполнял задачи в Херсонской области. Демобилизовался после достижения предельного возраста. С бойцом связалась социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Сморчкова и предложила помощь. Так ветеран спецоперации прошел реабилитацию в госпитале. Ему помогают с поиском работы. К тому же боец – отец троих детей. Поэтому филиал в Омской области оказывает содействие семье и в досуге. Герой рассказывает, что у фонда очень много туристических поездок, творческих проектов и интересных мероприятий. Александр с удовольствием работает с детьми, участвует в патриотических мероприятиях фонда для молодежи. Недавно посетил Центр детского и семейного отдыха, где прошли военно-патриотическая игра «Зорница» и урок мужества. По его словам, он искренне рассказывает им про то, что они пережили, чтобы дети понимали, что наши герои защищают Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». «При чем же тут российский блатной жаргон?» – спросите вы. А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать шантажировать. Отсюда и весь набор значений. Нарядно одетый человек, при этом простофиль.
1: История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Бережно сохранить и передать будущим поколениям свидетельства исторического прошлого страны – наша прямая обязанность. Люди должны помнить и знать правду, как события прошлого развивались на самом деле. Михаил Васильевич Ломоносов как-то сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». И смысл его высказывания действительно очень точный. Ведь без учета опыта предков и извлеченных ими уроков, мы, не имея фундамента, будем вынуждены повторять одни и те же ошибки снова и снова, не понимая причину происходящих с нами неудач. Корень всех проблем, начиная с геополитики и заканчивая экономикой, лежит в прошлом, а пристальный анализ исторических событий с учетом опыта предыдущих поколений после сопоставления фактов и данных поможет принять верное решение. Поэтому, как по мне, без знания истории прогресс невозможен.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
2: А вот есть какие-то примеры регбистов, которые сейчас там и играют важную роль?
3: Мы встречались накануне с Николаем Андреевичем Соколовым. Это трижды кавалер Ордена Мужества. Герой трижды. Герой России. И он выпускник нашей программы развития регби в вооруженных силах и силовых структурах. И придя лейтенантом, он играл в Новосибирске в регби, придя лейтенантом на службу в Дагестан, он свое подразделение сплачивал в первую очередь психологически через регби. Лейтенанты, которые 5 лет играют с нами в вузах в регби, используют эти навыки по формированию команды, в том числе в своей настоящей службе. И да, Николай гордится своим подразделением. И он говорит, мы ждали каждое воскресенье, чтобы играть в регби. Потому что там снимается очень много вопросов. Даже если кто-то тебе не понравился, они играли в полноконтактный регби.
2: Ну, я понимаю, да, наверняка.
3: Поэтому, на 100-летие управления физподготовки вооруженных сил

0: уже разговаривали и с рядом руководителей вооруженных сил, ну, по числу награжденных в каждом вузе регбистов мы видим, как много делает ваш вид спорта. Это действительно спорт. И несмотря на то, что это командный вид спорта, он очень подчеркивает и воспитывает личные качества ответственности, лидерства и умение вести за собой.
1: У нас в студии Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России и регби даже на передовой, как вы сейчас услышали. И я думаю, для наших бойцов на музыкальной радиостанции «Гордость» нужно включить какую-то хорошую песню. Какую?
0: Это, наверное, попрошу песню моего детства, которая олицетворяет в том числе то единение, которое есть на фронте. Это «Смуглянка», и по смыслам это то же самое, что происходит сейчас. Есть люди, которые за Россию, не важно какой национальности. И есть люди, которые надеются нас победить. Но это все не так, и наша история многократно показывала, что вместе мы сила, и в том числе в многонациональности нашей страны наша сила.
1: «Смуглянка», хор Александрова на радио «Гордость». Мы говорим о регби и не только. Мы говорим о гордости здесь с Алексеем Митрюшиным. Продолжим через несколько минут. И я думаю, стоит поговорить о детях, которые действительно наше будущее, о том, как, а я уверен, таких сейчас вопросов очень много среди вас, кто нас смотрит, как ребенка привести в регби, как начать заниматься. Будьте

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А компот? Возмущенно требует герой известной комедии Леонида Гайдая про студента Шурика. И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь, французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии, такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился над делом мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Долгорева. «Утро после всего».
3: «Утро после всего». Трагедия вновь повторяется в виде трагедии. Но к больницам русские люди приходят сдавать кровь. Русские люди с усталыми хмурыми лицами. Это такая доступная им любовь, жизнью своей поделиться без лишних вздохов. Русские люди приходят сдавать кровь. Жизнь притекает в жизнь по капле, по крохам. Так неуклонно карабкаясь день за днем, двигаясь дальше на занебесном бензине, все эти чертовы взрывы переживем. Все это вывезем, Господи, как вывозили.
4: Это стихотворение поэт Анна Долгорева написала на следующее утро после теракта в Крокус-Сити. В это время к пунктам сдачи крови уже выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.